пирог. Держите секрет. Заглянув к людям, он прячется в высокой еле. Держите секрет. Овсянка, качаясь на ветке. Ты-ты-ты-ты. Пеночка. Зеленая. Одиноко скитаясь по зеленому морю, по вечно качаемым ветром волнам вершин бора. Прыгай.